0: Берсё. Прощай, Зиновий. Зиной, простись.
1: Прощай, Катеринушка, прощай.
0: Не так, многие...

0: Кто стучит?
1: Не извольте пугаться, это я.
0: Кто?
1: Сергей.
0: Сергей, зачем? Что тебе надо, Сережа?
1: Дельце есть, отворите.
0: Какое дельце?
1: Отворите, тогда скажу.
0: Ну, что тебе?
1: Пришел к вам книжку попросить.
0: Какую книжку?
1: Почитать.
0: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж не читает книг.

говорил я, чтоб муж не жены так быстро мне отдавались. Хо-хо, Зиновий-то Борисыч, ха-ха-ха-ха, жену не смог. Ха-ха-ха-ха.

0: Сушона и всех богатств, которые я выбрал. Унивески начинаю, эй, люди! Эй!
1: Они кричите!
0: Хочу кричать! Я здесь хозяин! Люди, сюда!

0: Майку! Ну, жигай! Снимай с него рубаху!
1: Это твое! Это самое! Одно слово твое!
0: Сам будешь быть хозяин, или хороший?
2: Сам! Катерина! Катерина! Катерина!

0: Sergio Zafferli. Wohl gut. Скачи на мельницу. Отыщи Зиновия Борисовича. Скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи, где дома случился?
1: Подси, Палаяду. Сдохнет старик. От крестиной отравы.

0: Гриша, Сергей, Сергей.
1: Ну?
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо, тихо.
2: Тебе опять мерещится.
0: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет. Кто-то.
1: Слышу.
0: Прячься. Где-нибудь. Это Зиновий Борисович. Мой муж.
1: Вот тебе бабушка и Юрьев день.
0: Прячься. Прячься.

0: ясно, это муж твой, а яйцо подожгли
1: у меня.
0: Мы кое-что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках.
1: Что же вы слыхали?
0: Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Что
0: слыхали?
1: Что
0: слыхали? Что слыхали? Все слыхали, все слыхали, все, все, все.
1: Я не люблю, когда со мной.
0: Смотри, как

Сергея, уже я себе верю. А чем я хуже? Руки, ноги, голова живется на месте. Вот только парни идти нет. Желаю выпить погреб здесь, а хозяйка просто стоит около погреба и смотрит, смотрит. Должно быть там хорошее вино. Смотрит, смотрит, смотрит. Посмотрю и я, какие там, наверное, зря.

0: лечительце вышла, доктор гостей-то сколько? Вина, небось, много выпито, да? Дельце такого рода, да, одним словом, дельце.
1: Не тяните, не тяните, ищите, ищите, а Сережа, сыны, сыны!
0: Ну давай, завязывай, живо!
2: Пусти, сволочь!

0: buraya karşı gitti.
1: Я могу, я постепенно меня тебе, что делать? Я не могу, я не могу, я не могу.